0: менялся, уже не будет принимать участие в параде, не увидите его ни в первом, ни в втором, ни в десятом ряду. А по всей вероятности просто победила логика, встреча, которая произошла в Ереване. И Фицо туда идет с, как будто с, в ответе на заявление Пескова, Ушакова, в том смысле, что Россия заинтересована приостановлением войны, но и хорошими отношениями с Европой, но не будет инициатором. Вот таким образом здесь можно сказать, что Фицо может принять на себя роль этого, кто является этим инициатором, который от имени Европы и так далее, и так далее. Что касается того, с чего вы начали комментария, это действительно один из пунктов, который объединяет Россию и Соединенные Штаты в том, чтобы не допустить, чтобы у Украины было, я бы сказал, стратегическое и баллистическое оружие. И позавчера Соединенные Штаты приняли решение о том, чтобы дроновые украинские фирмы, здесь можно читать Firepoint, передвинулись в Соединенные Штаты, где получат полную поддержку, так далее, так далее. Вот это, можно сказать, пряник, а кнутом являются плевки и попытка связать эту кампанию с коррупцией. Вот то, что хочу четко сказать.
1: Слухайте, ми можемо продовжити цю розмову. Мені здається, у нас просто немає там матеріалів справи, та є лише розшифровки певні. Але мені здається, що все-таки роль Тимура Міндіча правоохоронними органами до кінця не розкрита. В чому полягав його інтерес до компанії Firepoint? Я вивчала це питання як журналіст. Ми робили багато ефірів. Ні, я бачила, Пьотер, я бачила заяву.
0: Рішала, в которій ходят. И от имени разных компаний. Говорят, наша компания, так далее, так далее. В Киеве я встречал много.
1: Пьотер, чекайте, ви часто кудись ходите і розповідаєте там про якусь збройну компанію, наша компанія, ми отримуємо недофінансування, ми починаємо робити балістику, нам треба гроші, піди ріши, піди виріши.
0: Повірте мені, клянусь вам, на самої святої, що для мене, зустрічаю дуже багато людей в Києві, які від імені різних компаній говорять, як будто вони представляли эту компанию, поверьте, клянусь вам, это очень часто, просто это посредники, решалово всякого рода и так далее. Вот и все.
1: Тобто, чекайте, вы меня хотите переконать?
0: Человек, смотрите, в этой коррупционной преступной системе, человек, который выходит, да, решать какие-то вопросы, пытаться организовать и так далее, он говорит как адвокат, да, смотрите, мой клиент, говорит адвокат. Но просто я бы перенес это на условия этой, ну, давайте не будем, потому что я думаю, что следствие покажет. А все это, смотрите, нацелено на то, чтобы у Украины не было ракетных программ. Условия, которые Трамп ставит Ирану и которые сделают также Украине с Путиным, без Путина и так далее, будут идти в этом направлении. Поймите это. В странах НАТО, в Европе нету ни одной страны, у которой была бы баллистика, которую могли бы употреблять без разрешения Соединенных Штатов. Firepoint делает все таким образом, чтобы не было там ничего американского, чтобы было абсолютно украинское. И я вам просто информацию несу, что позавчера Соединенные Штаты приняли решение, которое способствует миграции украинских фирм в Соединенные Штаты, в первую очередь для Соединенных Штатов. Для Firepoint. Понимаете, ключ, фундамент и так далее. А то, что просто будем плевать на фирму, которая является основой суверенитета всей Центральной Европы, я не говорю здесь даже про Украину, говорю про Польшу, это ключ нашего выживания на завтра. Это понимаете? И на этом фоне эти пленки Миндича или Сриндича, это мне до лампочки. Ну вот, извините.
1: Я бачу, що ви, ну, послідовний адвокат компанії. Я

0: они были где-то у власти и не устраивали того, что мог устроить Пригожин?
1: Вот я думаю, что это имитация. Это не реальная подачка, а имитация. То есть у них, конечно, большая проблема. Как интегрировать назад в общество несколько сот тысяч абсолютных отморозков, кровавых убийц, которые оккупантов, да, которые сейчас на оккупированных территориях. Потому что уже сейчас видно, что они приходят назад в Россию, те, кому удается вырваться из этой войны, они начинают убивать уже в России и сеять смерть и разрушение уже в России. И они не знают, что делать. И вот они принимают разные программы. О, давайте мы будем их интегрировать во власть. А кого там можно интегрировать во власть? В реальности все эти программы, там «Время героев» и прочее, которым Кириенко, администрация президента, занимается, там буквально там несколько десятков, может, от силы сотен человек, и то это не настоящие СВОшники, а как не эти, которые реально там воюют, а всякие бывшие начальники, всякие там, значит, военные высокопоставленные, какие-то там герои, так называемые, купившие там себе ордена и... То есть это все не то абсолютно, они совершенно не смогут справиться с этим потоком головорезов, когда эти головорезы будут из Украины побегут назад в Россию. Они побегут в Россию и будут там сметать все на своем пути. Все эти программы – это чистое освоение денег и имитация.
0: Да, но вот если мы говорим все равно о том, что... кто-то мог бы, да, выступить против Путина, я вот думаю, а кто бы? Ну, понятно, что не коммунисты, хотя мы тоже от коммунистов слышим разное, да. И тут, мне кажется, будет, знаете, такая очень интересная конфигурация. Против Путина ведь сейчас могут выступить как вот эти ура-патриоты и Z-военкоры, так и, ну, то, что называется некоторые либералы. Но для того, чтобы они стали такой единой силой, им необходимо будет объединиться. Вы видите, что может такое произойти?
1: Понимаете, никакой такая коалиция широкая для того, чтобы устранить Путина, не нужна. Широкие коалиции, они нужны для того, для участия в выборах, например, или даже для каких-то массовых протестов. Ни выборов, ни массовых протестов реальных, я имею в виду, в России не будет, потому что это все задавлено давно уже абсолютно. Все это профанация в чистом виде, те же выборы, а массовые протесты невозможны, потому что людей просто повяжут и все. Речь идет о верхушечном заговоре, а там не нужно никакой широкой коалиции, а нужна не коалиция там людей, у которых есть инструменты власти, то есть сила, это я имею в виду силовики, ФСБшники, армейские какие-то, ФСОшники, это раз, первая часть, второе, деньги, это олигархат, олигархи какие-то, и третья власть, да, то есть это госчиновники, это руководство Москвы, например, скорее даже какие-то люди из Совета Министров. То есть здесь вот такая конфигурация должна сложиться. Мы можем только об этом судить по примерам прошлым. Ну, когда, например, был заговор против Хрущева, его сняли. Там присутствовали и министр обороны, и начальник КГБ, и чиновники партийные, ну, то есть, как бы все. Я думаю, что прибудет такой именно заговор, такой комплексный, в котором будут участвовать разные крылья власти российской, и, в принципе, у них, у всех этих крыльев есть свой зуб на Путина, у олигархов это свой зуб, сейчас он их обложил данью и требует от них все больше денег на войну, у военных свой зуб, там разогнали все Министерство обороны, пересажали кучу людей в ранге замминистров и множество генералов и так далее. А, кстати, недобитый Герасимов остался начальником штаба, и у него, он сейчас в принципе из военных, потому что Белоусов, министр обороны, он не военный. Он из военных номер один, а обиды у него явно много на Путина, потому что вместе с Шойгу они там пилили огромный бюджет, а сейчас их отстранили от этого. Так что и у них тоже есть мотивация, и у штатских чиновников есть мотивация. Там тот же Собянин, например, в Москве долгое время очень много сил, усилий потратил, чтобы имитировать, что Москва – это вот какой-то не европейский город с европейским уровнем комфорта, и чуть не даже выше, особенно в информационной сфере. Сейчас все это похерено. В Москве мобильный интернет работает с огромными перебоями, и куча других сервисов закрывается. То есть весь этот домик на песке, который построил Собянин, обрушился. То есть